0: Друзья, этот маленький концерт на кухне мы сняли при поддержке ресторана ГМС, что на Смоленском переулке в Москве.
1: Уютная атмосфера, вкусная еда, потрясающий здесь антураж. Мы все проверили, все очень вкусно. Да? Вот. Ревизора от неизвестного композитора ставит класс, так что приходите.